0: Господь, дай му вечный мир и покой.
1: И вечна луч най му свети.
0: Най почива у миру.
1: Аминь.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetých usetja do desetých.
2: Slovenský spored ORF.

носятся по пространстве и дни. Прибери семя, китимет крепнями в руках лежит.